0: Добрый жребец и друза, и брок нет неж, сибо кроме фетины, и боты нет, и гроба степина, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульшит.
1: Manuel t'adresse, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.